момента, го получил. И начала я разъединять. Она не отъединена.